0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии. Сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития. Актуальные вопросы устойчивого развития и инвестиций. А теперь подробнее. 2 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой республики Акана Гюрлека, отметив, что страна развивается под сильным руководством главы нашего государства. Турецкий министр юстиции в этом контексте коснулся экономического прогресса Азербайджана, повышения его международного авторитета и исторической победы в Карабахе. Акын Гюрлека также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации в регионе стратегических проектов в области энергетики, связанности, в том числе проекта Зангезурского коридора. В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких, братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества. 1 июля состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сначала один на один, а потом в расширенном составе. В ходе беседы была отмечена важная роль Азербайджана в региональной связанности между Центральной Азией и Европой, а также подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с Европейским Союзом в энергетической сфере. Была затронута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. С удовлетворением отмечено, что наша страна является надежным партнером, в частности, подчеркнуто увеличение объемов экспорта газа из нашей страны в Европейский Союз после 2022 года. Затем президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы. 2 июля завершился визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Новый стратегический этап в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом. В последние годы отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом переживают новый этап развития. Сотрудничество между странами выходит за рамки традиционной энергетической повестки дня, охватывая более широкий спектр вопросов, включая торговлю, транспорт и коммуникации, зеленую энергетику, региональную безопасность, миростроительство и экономическую интеграцию. Об этом свидетельствуют усиливающиеся политические контакты на высоком уровне, которые в последнее время активизировались между Баку и Брюсселем. В этой связи визит в Азербайджан президента Совета Европейского Союза Антонио Коста и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен стал очередным подтверждением того, что отношения между Баку и Брюсселем перешли на новый стратегический уровень. Это также является доказательством политического значения, которое Европейский Союз, состоящий из 27 государств-членов, придает связям с Азербайджаном. В рамках визита состоялась встреча между президентом Ильхамом Алиевым и Урсулой фон дер Ляйен, на которой были обсуждены все ключевые аспекты сотрудничества. Стороны не только обсудили текущие проекты, но и рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия. Одним из самых ярких моментов встречи стало то, что президент Европейской комиссии назвала Азербайджан стратегическим партнером. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Азербайджан является ведущим государством в регионе и играет важную роль в формировании повестки дня, направленной на укрепление стабильности и мира на Южном Кавказе, подчеркнула лидерство президента Ильхама Алиева в этом процессе. Такой подход и не случайен. Европейский Союз уже рассматривает Азербайджан не только как страну, которая экспортирует энергию, но и как важный геостратегический центр, соединяющий Европу и Азию, как надежного партнера, обеспечивающего стабильность в регионе, построившего мощную инфраструктуру и имеющего четкое представление о своем будущем. Все это подтверждается показателями экономического сотрудничества. Как отметил президент Ильхам Алиев, более 40% внешнеторгового оборота Азербайджана приходится на страны Европейского Союза.
1: European Union is Azerbaijan's main trading partner.
0: Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана. Более 40% нашего товарооборота приходится на государства-члены Евросоюза, а для Европейского Союза

0: Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70% торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном. Разумеется, мы подробно обсудили наше сотрудничество в энергетической сфере. С этой точки зрения визит госпожи президента в Азербайджан 4 года назад также имел очень важное значение. Мы подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, и с того времени экспорт природного газа из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза увеличился почти на 65%. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства-члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств-членов Евросоюза получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии. В ходе переговоров также обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является активным участником и инициатором международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». В последние годы были вложены значительные средства в развитие портов, железных дорог и логистической инфраструктуры. Учитывая быстрый рост грузоперевозок по среднему коридору в контексте новых геополитических реалий, становится очевидной необходимость дальнейшего расширения этой инфраструктуры. Это, в свою очередь, усиливает роль Азербайджана как важнейшего связующего звена между Европой и Азией. В ходе визита особое внимание было уделено теме зеленой энергии. Президент Ильхам Алиев рассказал о богатом потенциале Азербайджана в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Он также отметил, что уже заключенное соглашение позволит производить 8 гигаватт зеленой энергии в течение следующих 5-6 лет. На встрече одной из основных тем для обсуждения стала региональная безопасность и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан предпринял ряд шагов, направленных на демонстрацию политических результатов мирного процесса. Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Армении наших территорий, признанных на международном уровне. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами, как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир». Таким образом, регулярные визиты представителей Европейского Союза на высоком уровне в Азербайджан демонстрируют, что отношения между Баку и Брюсселем вступили в новый стратегический этап. Расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, зеленой энергетики, торговли и региональной безопасности свидетельствует о дальнейшем укреплении взаимного доверия и долгосрочного партнерства между сторонами.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Турецкий телеканал «Хабер Глобал» посвятил сюжет визиту председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку и ее встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В материале подчеркивается, что во время встречи, на которой Урсула фон дер Ляйен привела лидерские качества президента Ильхама Алиева в качестве премьера, глава Еврокомиссии выразила уверенность в светлом будущем Южного Кавказа. Особое внимание в сюжете уделено заявлениям главы азербайджанского государства о продолжающемся мирном процессе между Баку.

0: религиозных обрядов. Лейла Алиева также приняла участие в открытии нового здания полносредней общеобразовательной школы номер 5 имени Самеда Вургуна, посетила семью Сулеймана Сулейманова, участника проекта «Молодой пчеловод», приняла участие в открытии регионального филиала Центра по уходу за бездомными животными в Евлахе. С участием Лейлы Алиевой в городе Евлах был передан в пользование жителей благоустроенный жилой квартал.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: Сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития. Актуальные вопросы устойчивого развития и инвестиций. Проведение в Баку 28-го ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития стало еще одним подтверждением растущей роли Азербайджана в региональном экономическом сотрудничестве и успешного взаимодействия с международными финансовыми институтами. Встреча, организованная в рамках председательства Азербайджана в Совете директоров Черноморского банка, собрала представителей правительств стран-членов, руководителей международных финансовых организаций и специалистов финансового сектора, которые обсудили ключевые направления экономического развития региона и наметили дальнейшие шаги на пути к общему процветанию. На заседании были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся расширения регионального экономического сотрудничества, финансирования устойчивого развития, инвестиционных возможностей и приоритетов дальнейшей деятельности Черноморского банка торговли и развития. Участники встречи отметили, что банк играет важную роль в углублении региональной экономической интеграции, поддержке частного сектора и финансировании инфраструктурных проектов. В своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что проведение мероприятия в Баку является ярким примером успешного сотрудничества Азербайджана с Черноморским банком торговли и развития, а также вкладом в процессы регионального развития страны. Он напомнил, что сотрудничество между Азербайджаном и банком началось в 1994 году. За это время банк оказал поддержку в финансировании проектов общей стоимостью около 500 миллионов евро, что свидетельствует о его большом вкладе в развитие страны. Сотрудничество между Черноморским банком торговли и развития и Азербайджаном началось много лет назад. Мы сотрудничаем с банком с 1994 года. За этот период в Азербайджан банком было финансировано проектов общей стоимостью около 500 миллионов евро. Среди этих проектов особо следует отметить поддержку, оказываемую посредством наших местных банков малому и среднему бизнесу. В ходе совещания также обсуждались перспективы расширения взаимодействия между Азербайджаном и Черноморским банком торговли и развития. Было отмечено, что реализация новых проектов в сфере инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, транспортной логистики и зеленого финансирования и устойчивого развития внесет значительный вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и всего Черноморского региона. В этой связи состоявшееся в Баку совещание стало не только отчетом о годовой деятельности банка, но и важной платформой для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества, укрепления региональных экономических связей и продвижения целей устойчивого развития.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Делегация Национального университета обороны Турции во главе с заместителем ректора генерал-майором Бурханом Акташем находится с визитом в Азербайджане. В ходе встречи первого заместителя министра обороны, начальника генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с членами делегации было отмечено, что отношения между нашими странами, основанные на принципах дружбы, братства и союзничества, создают прочную основу для развития сотрудничества в сфере военного образования. Были обсуждены мероприятия, реализуемые в целях расширения сотрудничества в сфере военного образования, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями о реализации совместных проектов в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Сотрудничество США и Азербайджана направлено на трансформацию Южного Кавказа во взаимосвязанный и интегрированный в мировую экономику регион, соединяющий Восток и Запад в целях торгово-экономического роста и обеспечения энергобезопасности. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлан, выступая на приеме по случаю 250-летия независимости США. Она отметила, что новые возможности уже реализуются в рамках инициативы ТРИП, а также стратегического партнерства США и Азербайджана. Дипломат также отметил, что США рассматривают народ Азербайджана как своего партнера и высоко ценит гуманитарные связи между двумя странами. Она напомнила, что тысячи граждан Азербайджана участвовали в американских программах обмена, сотрудничали с местными учреждениями и обучались в университетах США. Участники Международного конгресса на тему «Первый тюркологический съезд. Научно-культурное наследие столетия», проходящего в рамках недели тюркского мира и посвященного столетию первого тюркологического съезда, ознакомились с городом Шуша. Гости осмотрели стены Шушинской крепости, посетили центральную площадь города Шуша, где расположены расстрелянные памятники выдающимся деятелям Азербайджана Хуршетбану Натаван, Бюльбюлю и Узейру Гаджибейли, ознакомились с домом-музеем Хуршетбану Натаван, родником Хангазы и Генджинскими воротами Шушинской крепости.

Гостям сообщили, что проводимые в Шуше широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции наряду с сохранением историко-культурного наследия города также служат его развитию как международного культурного и научного центра. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси по случаю государственного праздника. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения. Аналитический материал на тему «Успешная дипломатия и безупречная международная репутация». А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю государственного праздника Дня независимости Республики Беларусь. В письме выражается убеждение, что совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и впредь поступательно расширяться и углубляться на благо наших дружественных народов и стран. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодом, находящимся с визитом в Азербайджане. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, международное взаимодействие в сфере безопасности дорожного движения и глобальные инициативы в данной области. Джейхун Байрамов рассказал о реформах по достижению целей устойчивого развития, модернизации транспортной инфраструктуры, внедрению цифровых решений и повышению безопасности дорожного движения, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Жан Тот высоко оценил достижения Азербайджана в сфере безопасности дорожного движения и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась на своей странице в Инстаграм видеопубликацией в своем визите в Азербайджан и Армению. «Мир через построение мостов между странами и людьми. Физически и метафорически. Я объявила о программе «Мир через взаимосвязанность» для Южного Кавказа на сумму 200 миллионов евро. Во имя мирного, взаимосвязанного и процветающего региона», говорится в записи к посту. Напомним, что глава Еврокомиссии 1-2 июля находилась с визитом в Азербайджане.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

успешная дипломатия и безупречная международная репутация. В последние годы Азербайджан заметно усилил свои позиции в системе международных отношений, став надежным партнером и одним из главных гарантов стабильности как на государственном уровне, так и в регионе. Сбалансированная внешняя политика, дипломатическая линия, основанная на национальных интересах и понимание значимости многосторонних

0: двустороннего сотрудничества – вот основные факторы, способствующие росту международного авторитета нашей страны. Успешная дипломатия Азербайджана выделяется тем, что она не только способствует решению региональных проблем, но и активно участвует в формировании глобальной повестки дня. Стратегическое расположение Азербайджана, соединяющее Восток и Запад, Север и Юг, а также его роль надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности и инициатора транспортно-логистических проектов, еще больше подчеркивают геополитическое значение нашей страны. В частности, такие международные транспортные коридоры, как Южный газовый коридор, Средний коридор и другие, стали важными платформами, способствующими укреплению позиций Азербайджана в глобальных экономических и политических процессах. Председатель комитета Милли Меджлиса Самет Сеидов отметил, что одним из ключевых направлений внешней политики Азербайджана является развитие многосторонней дипломатии.
1: Азербайджан артык.
0: На сегодняшний день влияние, авторитет и возможности Азербайджана велики. Азербайджан напрямую связан с происходящими в регионе процессами. Сегодня мирная повестка Азербайджана является одним из основных региональных вопросов. В наше время одним из главных факторов, способствующих росту международного авторитета Азербайджана, является его прагматичная и ответственная политика в постконфликтный период. Инициативы, направленные на поддержание прочного мира в регионе, открытие коммуникации и создание благоприятной атмосферы для сотрудничества демонстрируют конструктивную позицию Азербайджана. Официальный Баку руководствуется нормами и принципами международного права, активно участвует в формировании архитектуры региональной безопасности. В то же время Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем, выдвигая инициативы в таких областях, как изменение климата, энергетический переход, продовольственная и энергетическая безопасность, а также гуманитарное сотрудничество, наша страна укрепляет свои позиции в качестве ответственного международного игрока. Посредством подобной политики Азербайджан поддерживает не только свои национальные интересы, но и стремится к обеспечению глобальной стабильности и устойчивого развития. Все это свидетельствует о том, что международный авторитет Азербайджана не случайен, а является результатом последовательной и целенаправленной дипломатической деятельности. Внешняя политика, ориентированная на национальные интересы, образ надежного партнера и открытый подход к международному сотрудничеству лишь укрепляют позиции Азербайджана в мировой политике и расширяют возможности его влияния, которое выходит за пределы региона.
2: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

0: Голос Шуши. Международное радио 85.
1: Проект Баку-Тбилиси-Джейхан остается одним из ключевых энергетических проектов Азербайджана, успешно выполняя свои функции. Являющийся одним из крупных успехов азербайджанской нефтяной стратегии стал основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, уже 20 лет безопасно и эффективно доставляет нефть из азербайджанского сектора Каспийского моря на мировые рынки. Этот огромный энергетический коридор играет ключевую роль в развитии экономической мощи нашей страны, повышении ее международного авторитета и обеспечении энергетической безопасности Европы. Кроме того, благодаря Баку-Тбилиси-Джейхану Азербайджан укрепил свои позиции как надежного энергетического партнера, что значительно повысило его стратегическое значение на мировом энергетическом рынке. Идея проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан» принадлежит общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Так, одним из главных направлений новой нефтяной стратегии, установленной великим лидером, было продвижение азербайджанской нефти на мировые рынки посредством разнообразных экспортных маршрутов. В 1999 году, благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева, было подписано главное межгосударственное соглашение по проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан», заложившее правовую основу для его успешной реализации. Этот проект вошел в историю как стратегическая инициатива, которая определила будущее региона не только в экономическом, но и в геополитическом плане. В 2002 году на территории Сангачарского терминала был заложен фундамент трубопровода, а в 2003 году началось его строительство. Проект был успешно завершен под руководством президента Ильхама Алиева. В 2005 году в трубопровод была закачана первая нефть. 28 мая 2006 года она достигла терминала Джейхан, а 13 июля того же года состоялось официальное открытие трубопровода в турецком городе Джейхан. Таким образом, Азербайджан, успешно реализовав один из самых масштабных энергетических проектов в своей истории, значительно укрепил позиции на мировой энергетической карте. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который протянулся на 1767 километров, в настоящее время служит для транспортировки на мировые рынки нефти, добываемой на месторождениях Азербайджана Азери-Чирак-Кинешли, конденсата Шах-Денис, а также сырой нефти из Казахстана и Туркменистана. Вот что на эту тему сказал исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Сокар Midstream Operations Фархан Алиев.

Как известно, с марта 2023 года посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан начался транзит казахстанской нефти из аэропорта Актау в терминал Джейхан. Благодаря этому увеличился транзитный доход нашей страны, а также появились новые рабочие места. Стоит отметить, что с момента запуска и до конца первого квартала 2025 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 598 миллионов тонн нефти, что эквивалентно более 4,5 миллиардам баррелей. Этот нефтепровод представляет собой один из ключевых энергетических маршрутов посредством Средиземного моря, связывающих Каспийский бассейн с международными рынками. Он также вносит существенный вклад в развитие экономического сотрудничества между странами региона, увеличение транзитных возможностей и укрепление долгосрочных партнерских отношений. Сегодня Баку-Тбилиси-Джейхан считается одним из ключевых элементов не только азербайджанской, но и региональной энергетической безопасности и экономического сотрудничества. Этот стратегический проект, который успешно функционирует уже более 2 десятилетий, продолжает играть важную роль в устойчивом развитии страны, расширении экспортных возможностей и укреплении международных связей. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан служит ярким примером дальновидной энергетической политики Азербайджана, успешного международного сотрудничества и вклада в глобальную энергетическую безопасность.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Находящийся с официальным визитом в Турции заместитель министра обороны, командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде принял участие в ряде мероприятий в рамках международных летно-тактических учений «Анатолийский орел-2026» и встретился с личным составом. В ходе встречи между Намигом Исламзаде и командующим ВВС Турции генералом армии Зиё Джамалем Кадыоглу были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в сфере военной авиации, а также подчеркнута важность совместных учений и взаимного обмена опытом. Находящийся с визитом в нашей стране декан военной академии имени доктора Франю Туджмана Хорватии полковник Горан Хульев, директор Центра иностранных языков имени Катарины Зринской Ирина Прифедурич и другие члены делегации посетили подведомственный Национальному университету обороны Институт военного управления и Военный институт имени Гейдара Алиева. На встречах были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в сфере военного образования, подготовка военных кадров, взаимный обмен опытом и направление дальнейшей совместной деятельности. Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в первом международном форуме «Исламская цивилизация. Путь мира, толерантности и просвещения» в Узбекистане. Форум пройдет с 6 по 8 июля. В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания, научные конференции, стратегические дискуссии и презентации с участием государственных чиновников, известных религиозных деятелей, руководителей транснациональных организаций, ведущих научно-образовательных учреждений и медиаплатформ. На форуме состоится обмен мнениями по таким темам, как гуманистическая сущность ислама, искусство, рукописное наследие, история науки, применение цифровых ресурсов, межкультурные связи, а также роль ислама в формировании культуры мира и диалога. В рамках недели тюркского мира в Карабахском университете состоялась конференция на тему «Научное и культурное наследие первого тюркологического съезда». После выступления ректора учебного заведения Шакина Байрамова и замминистра культуры Фарида Джафарова конференция продолжилась панельной сессией. Ученые отметили историческую роль первого тюркологического съезда в научно-культурной интеграции тюркского мира. Была подчеркнута важность расширения академических и культурных связей между тюркскими государствами. В завершении конференции группе ученых и специалистов из Азербайджана и других стран был вручен памятный знак «Столетие первого тюркологического съезда 1926-2026 годы», учрежденный Министерством культуры.